Если вы достаешь отца, просто держи его. Отца, на душе вы устроили.